Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах, что утопаем во грехах, а в победителей все метим?

Давид предначина и ликование играет, и ликовствует с нами, и царицу завет вся украшена, пречистая, предстоящую всечистая в храме.

яко дом сущий благодати, в нем же сокровища лежат неизреченного Божия строение всечистое, в храме причастилась Еси, не

смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его. Блаженни, хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

даст ужающее им ни един от них избысть, и вероваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велия в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру славеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на нян, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоже жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яжрече Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесову, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиена бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, и соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израиля.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Го, да рекут избавленные Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав в нити во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие в тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу в них да скорбите им и от нужд их спасея. Посла слово свое исцели я и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ти видишь о дела Господня, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходяща водная, и насели тому алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удовольствие не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав канув упование моего, найду мею наложу сапог мой. Мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя во градограждение, или кто наставит мя да и думей? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туне. Вместо ежелюбите мя болгаху мя, аз же молякся. И положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнани будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедрение сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословений, и удалится от него. И обличайся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза, в ней уже облачится, и яко пояс им живой напоясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъякся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбых поношения им, видишь мя покрываша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей. И да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши. Восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть мне, остави меня последовать волю плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть мне. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающие ими. И не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят зубы все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

и небесный человек явился из Сиочи, святый Силуане, земна рама своя крест многотрудного монашеского послушания, и себе отвергу еси до конца, подвигоположнику Христу Богу не обинуяся последовав, нам уба был еси благий образ благоугодного жития, тем же чудящийся твоему прилежанию души.

российского Иоанна Кронштадтского чудотворца, провидя твое монашеское совершенное житие, иже и благословите преподобне отче Силуане, вступите на путь иноческого служения Богу, и тем исполнися твое спасительное желание, подвязайтесь на святей горе Афонстей, понеже утвердился и си в хотении сердца своего, аби направи стопы своя к горе сей, и там обрети себе пристанище немятежное. Мы же, девящиеся твоей непоколебимой ревности, послужите Богу в иночестем чине,

силою свыше укрепленный, не устрашился и злокозненных напастей врага спасения, и крепкою верою, яко щитом ограждаяся, отражал еси вся губительные помыслы невидимого супостата оружием непрестанные молитвы, бдением и пощением, и тако в терпении стяжал еси душу свою, в духовнем веселье, воспевая Бога содействия.

имея ревность о спасении души, я же по Бозе плоть свою распял, еси со страстьми и похотьми, и, восходя от силы в силу, сподобился еси в храме зреть и сладчайшего Иисуса, явшегося тебе в сиянии божественного света, преисполненный же неизреченной радости и умиления, в благодарении взывал еси Богу. Мир погибает в отчаянии, мне, оба недостойнейшему из всех последнему, ты, Господи, открываешь и тайны жизни вечные, дашь всему миру познать и тебе, мы же ведущие твоеболезнования.

Буря злых помыслов, от врага воздвязаемая, яко пламень ада обдержать, а отче святый, да испытана будет вера твоя, яко злато в горниле, и да познаешь и немощи падшего естества Адамова, и да утвердишься во уповании токмо на Бога, помощника и покровителя, непрестанно

Слыша, Господь, Твое воздыхание от тяжелоносных волн искушений дьявольских исшедшее, и даровать, и разумейте, како противостать лютым козням вражеским, мнози бо беси наполниша келью Твою нетерпящей Твоей ревности, о непрестанной молитве и богомыслии, и страхованьми хотяше возбудите тя, да в мир паки возвратишеся. Ты же внемля гласу свыше, держи ум твой в аде и не отчаивайся, в надежде стяжания.

действия злых духов, благодатью Божию низлагая. Воистину познал еси, яко Бог любый есть, неизреченным милосердием вся призывая к себе праведники и грешники, никому же хотя погибнути, но имейте живот вечный, да все спасаемы.

и в возрасте монашеского послушания, но Божиим произволением явлен был еси миру, яко муж велий в подвизе умного делания, потекоша к тебе ищуще души спасительного наставления и обрету.

Силуане, в невидимой брани с духами злобы, познав силу сия добродетели, самся испытав, исповедал еси отче всем, яко Бог есть смирение, Его же демони терпеть и не могут, и веселье немолчно, воспевал еси кровь.

божественный, явленный всещедрым Христом Богом, исполни твое беспорочное сердце радостью и блаженством неизглаголанным, в болезни души твоя в мире, возле лежащим молился еси Богу, источнику жизни и вечных благ, да просветит люди, сидящие во тьме и сени смертней, и да познают любовь Творца всяческих, мы же ведяще твоя любовь к Богу.

Хотя всещедрый Господь всем спастися, явите преподобне Силуане чудного учителя, умного делания в обители святаго великомученика Пантелеимона, и да узрят иноцы в подвизах твоих плоды богоугодного монашеского жития и последуют тебе в стяжании любви.

Венника тя дарова Господь, святей горе Афонстей и всему миру, призвав и тебе, богоносне, отче Силуане, самоотвержение идти вслед себе. Ты же в земте готу многоболезненных трудов, достигл еси духовной высоты Синая, и сподобился еси аки древний Моисей Боговидец, зрети Господа, а Танюду же вменил еси себе молитесь.

Наипаче же загибнущие в страстях и беззакониях, подъял еси преподобне очи Силуане, и яко добрый и благий раб Христов, вся повеленная им готовы исполнить, молитву сию с плачем растворял еси, да познает своего единого Спасителя мир, скверни плоти и духа погрязший, и да обратится от тьмы к свету, воспевая Творцу и зиждя.

Духом Святым познал еси силу монашеского отсечения воли своя, и ничто же делал еси самохотением, токмо благословением отцев духовных, да не уловит древний льстец дьявол все те прельщения души твоя, и да не посрамит тебя порабощением злой.

Естество бесплотных ликов, возрадовавшися твоему равноангельному житию, постом, молитвою и богомыслием душу свою очистил еси от всякого зла и вошел еси на лестницу духовную, очима непорочные души твоя, созерцая вечную доброту неизреченную Бога, жизнодавца, и в радости с горними силами.

божественного домостроительства спасения, и в похотях плоти ходящие вопрошает, что есть свобода, в злоблуждении творящий всякое вожделение. Ты же, познав истинную свободу в послушании всесвятей воли Божией, по образу Христа возгласившего, не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца, так уж де учил еси приходящих глаголя, яко всяк делай грех, раб есть греха, и иже свяжет себе, бо еже не творите греха, сей обрел есть свободу во Христе, мы же внемлющи твои.

спасти хотя твою душу, вселился си во свете обители Афонстей, мира красоту очтив, да Христа обрячешь и в сердце своем, и слезами, постом и бдением постигли си, яко тамо спасение есть, и где же любовь к Богу и ближним рождает любовь, нелицемерную ко всем врагам. Сего ради твоему богомудрию дивимся, пая человеколюбие.

Всем прибегающим к Тебе был Иси, Отче наш, Силуане, добродетели, любви к Богу, ближним и врагом всех поучал Иси. Ею же вся стрелы, разженные от дьявола метаемые, отражаются, и так от пагубы души христианские избавляются, тем же призывая Тя в помощь в скорбных обстояниях.

Неумиленное приносит тебе блажение Силуане, не токмо держава российская и страна эллинская, но и вся церковь православная, почитающая твои труды и подвиги. Ими же Бог прославит тебя, еще на земли тебе суща, и все чтущие тебя веровавша, яко Господь

Ани, Отче, по Твоим блаженним отшествии от земли в горние чертоги славы Божия, лучами данные Тебе благодати от великодаровитого Бога, озаряющей стези всех, от мрака грехов и страстей, хотящих спастись.

благодать от неистощимых источников всещедрого Бога тебе излиянную, всем почитающим и молящимся тебе подаешь и всехвальне Силуане, твоя Божия честная глава, побредни я, яко сокровище велия явися в обители Русьей, и ныне чествуется тамо, яко залог твоя любви и помощи нам, немощным и грешным.

Восхваляем Тебя, преподобный Отче Силуане, и вкупе с Афоном превозносим Твое святое имя, Тя, Бо, увенча Господь славою небесною, яко верного раба, и там ныне пребываешь, и где же уготовано место от сложения мира.

Пенная вода, стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

дыханием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший, ему награда всяк поймет в утро.

преисподнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится.

Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю, но видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

Давид предначинай ликование играет и ликовствует с нами, и царицу завет украшенную пречистая, предстоящую всечистая в храме.

Яко дом сущий благодати, в нем же сокровища лежат неизреченного Божия, строение все чистое, в храме причастилось и си, не

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

со мной моя беда. И я из плена рвусь всегда, но все же лгу наполовину. Я просто выбрал середину, и не туда, и не сюда.

сердце палит, были, чтоб в нем воск и гранит, жаром скорбей сердце палит, были, чтоб в нем воск и гранит, в сердце своем.

Кто в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше все мечты в прошедшем.

кто не предаст мечту свою и в сердце сохранит. Она, как компас, путь укажет к Богу, а Он те искры веры и любви воспламенит. И в море обретешь свою дорогу. Но если те таланты, что тебе Он даровал, ты закопаешь в землю тленной плоти,

умирая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим иглою души.

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу гибнет все.

и поднимайся выше в небеса. Как важно, сколько груза будет принято на борт.

учтено, согласно с достижением цели горни. А лишний груз всегда тебя потянет лишь на дно и подведет остойчивость при шторме. К земным вещам душой не

сердцем легок и крылат. А бездна вот полна греховной горечи солей, грехом порой как ризой мы одеты. Но рыба, что живет

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

даст ужающее им ни един от них избысть, и вероваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велия в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру славеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на нян, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яжрече Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, и соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израиль.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его, да рекут избавленные Господем, и же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав в нить его град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие в тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу в них да скорбете им и от нужд их спасея. Посла Слово Свое исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ти видишь о дела Господня и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в славность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходяща водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни, и злияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия. Узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав кануб упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя во градограждение, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся. И положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судите сей ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнани будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедрение сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза, в ней уже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень, внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношения им, видишь, мя покрываша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей. И да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши. Устающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть мне, остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть мне. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающие ими. И не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят зубы все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

и небесный человек явился и си отче святый Силуане, земна рама своя крест многотрудного монашеского послушания, и себе отвергу еси до конца, подвигоположнику Христу Богу не обинуяся последовав, нам уба был еси благий образ благоугодного жития, тем же чудящийся твоему прилежанию души.

праведника всероссийского Иоанна Кронштадтского чудотворца, провидя твое монашеское совершенное житие, иже и благословите преподобне отче Силуане, вступите на путь иноческого служения Богу, и тем исполнися твое спасительное желание, подвязайтесь на святей горе Афонстей, понеже утвердился и си в хотении сердца своего, аби направи стопы своя к горе сей, и там обрети себе пристанище немятежное. Мы же, девящиеся твоей непоколебимой ревности, послужите Богу в иночестем чине, воспевающей.

силою свыше укрепленный, не устрашился и злокозненных напастей врага спасения, и крепкою верою, яко щитом ограждаяся, отражал еси вся губительные помыслы невидимого супостата оружием непрестанные молитвы, бдением и пощением, и тако в терпении стяжал еси душу свою в духовнем веселье, воспевая Бога содействующего.

имея ревность о спасении души, я же по Бозе плоть свою распял, еси со страстьми и похотьми, и, восходя от силы в силу, сподобился еси в храме зреть и сладчайшего Иисуса, явшегося тебе в сиянии божественного света, преисполненный же неизреченной радости и умиления, в благодарении взывал еси Богу. Мир погибает в отчаянии, мне, убо недостойнейшему из всех последнему, ты, Господи, открываешь и тайны жизни вечные, дашь всему миру познать и тебе, мы же ведущие твоего болезнования.

Буря злых помыслов, от врага воздвязаемая, яко пламень ада обдержатя, отче святый, да испытана будет вера твоя, яко злато в горниле, и да познаешь и немощи падшего естества Адамова, и да утвердишися во уповании токмо на Бога, помощника и покровителя».

Слыша, Господь, Твое воздыхание от тяжелоносных волн искушений дьявольских исшедшее, и даровать, и разумейте, как о противостате лютым козням вражеским, мнози бо беси наполниша келью Твою нетерпящей Твоей ревности, о непрестанной молитве и богомыслии, и страхованье хотяше возбудите Тя, да в мир паки возвратишися. Ты же внемля гласу свыше, держи ум Твой в аде и не отчаивайся, в надежде стяжания.

действия злых духов, благодатью Божию низлагая. Воистину познал еси, яко Бог любый есть, неизреченным милосердием вся призывая к себе праведники и грешники, никому же хотя погибнути, но имейте живот вечный, да все спасай.

Видишь, тя блаженни силуани на сельнице горы Афонские, нового светильника духовного преспияния, аще бы и млад был еси в возрасте монашеского послушания, но Божиим произволением явлен был еси миру, яко муж велей в подвизе умного делания, потекоша к тебе ищуще души спасительного наставления и обретоша

В невидимой брани с духами злобы, познав силу сия добродетели, сам ся испытав, исповедал еси отче всем, яко Бог есть смирение, его же демони терпеть и не могут, и веселье немолчно воспевал еси кровь.

Тебе свет божественный, явленный всещедрым Христом Богом, исполни твое беспорочное сердце радостью и блаженством неизглаголанным, в болезни души твоя в мире возле лежащим молился еси Богу, источнику жизни и вечных благ, да просветит люди, сидящие во тьме и сени смертней, и да познают любовь Творца всяческих, мы же ведяще твоя любовь к Богу и ближним.

Хотя всещедрый Господь всем спастися, явите преподобней Силуане чудного учителя, умного делания в обители святаго великомученика Пантелеимона, и да узрят иноцы в подвизах твоих плоды богоугодного монашеского жития и последуют тебе в стяжании любви.

Господь, святи горе Афонский и всему миру, призвав и тебе, богоносне, отче Силуане, самоотвержение идти вслед себе, ты же взем тяготу многоболезненных трудов, достигл еси духовной высоты Синая, и сподобился еси, аки древний Моисей Боговидец, зрети Господа, отонюду же вменил еси себе молитесь за

Пачешь же загибнущие в страстях и беззакониях, подъял еси преподобне отче Силуане, и яко добрый и благий раб Христов, вся повеленная им готовы исполнить, молитву сию с плачем растворял еси, да познает своего единого Спасителя мир, в скверне плоти и духа погрязший, и да обратится от тьмы к свету, воспевая Творцу и земле.

Духом Святым познал еси силу монашеского отсечения воли своя, и ничтоже делал еси самоохотением, токмо благословением отцев духовных, да не уловит древний льстец дьявол все те прельщения души твоя, и да не посрамит тебя порабощением злой воли своей, тем же славяще твое истинное послушание во Христе Иисусе, и же сам послушлив, быв даже до смерти, смерти же крестной.

Все естество бесплотных ликов, возрадовавшися твоему равноангельному житию, постом молитвы и богомыслием душу свою очистил еси от всякого зла и вошел еси на лестницу духовную. Очима непорочные души твоя, созерцая вечную доброту неизреченную Бога, жизнодавца, и в радости с горними силами

тайну божественного домостроительства спасения, и в похотях плоти ходящие вопрошает, что есть свобода, в злоблуждении творящее всякое вожделение. Ты же, познав истинную свободу в послушании всесвятей воли Божией, по образу Христа возгласившего, не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца, так уж де учил еси приходящий глаголя, яко всяк делает грех, раб есть греха, и иже свяжет себе, бо еже не творите греха, сей обрел есть свободу во Христе, мы же внемлющи

спасти хотя твою душу, вселился си во свете обители Афонстей, мира красоту очтив, да Христа обрячешь и в сердце своем, и слезами, постом и бдением постигл еси, яко тамо спасение есть, и где же любовь к Богу и ближним рождает любовь, нелицемерную ко всем врагам. Сего ради твоему богомудрию дивимся, пая человека

И умиленное приносит тебе блажение Силуане, не токмо держава российская и страна эллинская, но и вся церковь православная, почитающая твои труды и подвиги. Ими же Бог прославит тебя, еще на земли тебе суща, и все чтущие тебя веровавша, яко Господь.

Чу на престоле небеснем зрим тя, богохвальни отче, по твоим блаженним отшествие от земли в горние чертоги славы Божия, лучами данные тебе благодати от великодаровитого Бога, озаряющей стези всех, от мрака грехов и страстей, хотящих спасти

Благодать от неистощимых источников всещедрого Бога тебе излиянную, всем почитающим и молящимся тебе подаешь и всехвальни Силуане, твоя Божия честная глава, побретни я, яко сокровище вели явися в обители Русьей, и ныне чествуется тамо, яко залог твоя любви и помощи нам, немощным.

Везвение, восхваляем Тебя, преподобный Отче Силуане, и вкупе с Афоном превозносим Твое святое имя, Тя, Бо, увенча Господь славою небесною, яко верного раба, и там он ныне пребываешь, и где же уготовано место от сложения мира всем людям.

И бушует, и стонет вокруг это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце

мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил, и от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нет

своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.